черный бодяна. Чирэг бодяна. Кубыш, арлда үндо дони вэл кол тола еми. Арлдан телебеги оджу телеб. Арбан табан гэджер дэр чирэг бовэй. Чиэвон черлэги хулэгад, дяд чирэг чалсан замлад. Таасян гуанэ ардэр. Арбан табан гэджер ира чирэг.

жерлэг боджена. Чирэг жодана. Кубыш арлдаун додониуэ колтола ими. Арлдан телебеги оджу телеб. Арбан табан гэджер дэрэ чирэг боуэ. Чиэвон жерлэги хулэгад. Дя чирэг чаасан замлад. Таасян гуанэ артэр. Арбан табан гэджер ира чирэг.